Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: Радиодача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 11 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 97%. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 10, плюс 13 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду, влажность воздуха 93%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Олег Газманов.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: знают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Лето. Там, где есть радиодача.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Руки словно чужие. Пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство. Это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу. Хрящевая ткань истончается. А синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artro. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artro – ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержания эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artro – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получите Arsil Artro бесплатно. Звоните звездочка 2023, наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 10 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 96%. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 9, плюс 14 градусов, ветер северо-западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 92%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного «2023» и узнавайте подробности. «2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «2023». «2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Аргона.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена. Я из Удмуртии, село Шолья. Хочу передать привет Людмиле из Ростова и заказать для нее песню «Ваенги». Людмила, желаю тебе здоровья, удачи, финансового благополучия. А вам, радио «Дача»?

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: объявление. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
1: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
0: Расскажите, что происходит на снимке.
1: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2020.
3: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 120, 27, 14, 76, 29.

0: Произвольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
0: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Ваня, я из города Воронежа. Хочу передать привет своей бабушке из Тамбова и заказать песню «Винтажа Ева». Спасибо большое.

0: радио. Дача с новостями. Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство выделит 3,5 миллиарда рублей на предоставление малому и среднему бизнесу в моногородах и особых экономических зонах льготных кредитов и банковских гарантий. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, это позволит улучшить экономику в таких населенных пунктах, поддержать проживающих там граждан, создать новые производства и услуги. Он также напомнил, что за последние 12 лет на поддержку моногородов было направлено более 30 миллиардов рублей, что помогло привлечь свыше 250 миллиардов рублей частных инвестиций и создать почти 45 тысяч новых рабочих мест. В России с 1 марта будущего года начнут автоматически отзывать водительские права при выявлении опасных болезней, в том числе психических расстройств. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он напомнил, что сейчас человек может ездить за рулем даже при появлении опасных заболеваний до прохождения медкомиссии, которая проводится раз в 10 лет при замене удостоверений. После вступления соответствующего закона в силу процедура станет автоматизированной, поскольку данные о противопоказаниях к вождению по здоровью будут напрямую поступать из Минздрава в базы ГАИ. В Госдуме призвали Федеральную антимонопольную службу жестко реагировать на необоснованное повышение цен на цветы перед Днем знаний и другими праздниками. Как сообщил председатель Комитета Нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, любое подорожание должно иметь четкое экономическое обоснование. Он добавил, что рост цен на 10-15% допустим, но повышение в 2-3 раза требует регулирования. Между тем, эксперты рынка назвали среднюю стоимость букета перед 1 сентября. Она составляет 3250 рублей. Курс доллара на сегодня 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Это все новости к данной минуте.
1: Прямо сейчас.

0: Катя, Асти, истеричка только что в эфире «Радио Дача». Я, Андрей Фролов, желаю всем доброго утра. Уже нахожусь на своем трудовом. Если вы еще в пути, то всем без каких-либо скандалов и истерик желаю добраться до места назначения. Конечно, организуем соответствующее музыкальное сопровождение здесь. И послушаем в ближайшее время Кирилла Туриченко. Также Марина Хлебникова подоспеет, будет Алла Рид. И, естественно, узнаем, что астрологи нам сулят на сегодня.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 10 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 96%. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 9, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Влажность воздуха 92%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника – твой короткий маршрут к здоровью.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня – все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
7: Лопасто, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, Тип. Угрин 113-774-629-00.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

25 августа во вторник. День хорошо подходит для разговоров, которые обычно откладываются до подходящего момента. Близнецам, ракам и весам удастся спокойно обсудить деньги, семейные планы или старые разногласия. Главное — говорить о конкретных вещах и не вспоминать все прошлые обиды. Овны, львы и скорпионы могут неожиданно получить признание своих профессиональных заслуг. Тельцы, девы и рыбы могут обнаружить способ сэкономить там, где обычно деньги утекают сквозь пальцы. Проверьте регулярные платежи, подписки и бытовые расходы. Стрельцы, козерогам и водолеям стоит оставить вечер свободным от обязательств. Неожиданно встреча или прогулка окажется гораздо приятнее заранее составленного плана.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это «Радио Дача».

0: самом деле мужчины тоже были бы не против услышать такое в свой адрес. Мы и любовь принимаем, и покупки тоже обожаем, да и езду, особенно лихую, очень даже уважаем. В общем, тем, кто сейчас за рулем, я желаю счастливого пути, добраться как можно скорее до работы, отличного настроения. Ну и то, что нас всех объединяет, это, конечно, ваши любимые хиты от лучших отечественных исполнителей. В ближайшее время продолжим. Группа «Премьер-министр» на горизонте, а также «Рада рай». Ну а пока немного об обстановке на дорогах.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
4: Снова гость у моей соседки. Дочка спит, торшер горит. Радость на лице. По стеклу скребутся.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Пахнет наволочка снегом,

Неизвестная звезда позднего такси. Далеко до сходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно.

0: Дмитрия Акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Продолжаем отправлять людей в финал нашего солнечного проекта «Лето с сюрпризом». 3 месяца подряд вы присылаете нам свои снимки. На сайте radiodacha.ru регистрируете анкету. Мы выбираем из них самые интересные истории и за них дарим крутые призы. Сегодня, возможно, подарок от команды «Радиодача» получит Людмила из Энгельса, Саратовской области. Людмила, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Людмила работает в швейном производстве. Ежегодно она в первой половине июля с любимыми коллегами празднует День легкой промышленности. Ребята решили проводить тематические вечеринки в этот день и прислали вы нам фотографию, где вы все пираты. Пиратская тема у вас была. Расскажите, да, как вообще эта традиция появилась в вашем коллективе?
2: Мы стараемся таким образом развлечься. Выбираем тематику, изначально шьем костюмы и потом вот проводим такие свои мероприятия.
1: Ага, а какие-нибудь конкурсы с подарками?
2: Обязательно, обязательно.
1: Что конкурсы, было в этом году?
2: Обязательно развлечения, танцы, музыка и все соответствующее.
1: Я вас понял. Людмила, за то, что вы поддерживаете такую классную традицию в своем коллективе, делитесь счастьем с окружающими, потому что, посмотрев только на фото, сразу становится на душе как-то хорошо, хочется улыбаться. Мы от команды «Радиодача» вручаем вам нарды. А еще, Людмила, вы проходите финал нашей акции под номером 55. В финале уже в эту пятницу вместе с Денисом Клявером мы определим 2 победителей, которые отправятся в морские круизы по Черному морю на лайнере «Астория Гранде». Я вас поздравляю.
2: Спасибо. Спасибо большое. Удачи.
1: Да, вам удачи в финале. Расскажите, как узнали об акции?
2: Ну, мы ежедневно с коллегами слушаем ваше радио. Угу. С утра и до позднего вечера. До конца рабочего дня. Поэтому...
1: Отлично. Мы любим таких слушателей. Будьте с нами всегда, пожалуйста. Мы вот только ради вас и работаем. Следующего победителя нашей солнечной акции назовем завтра утром. Для слушателей старше 18 лет подробную информацию читайте на сайте radiodacha.ru.
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: 2 равных внедорожника «Хавейл», 2 характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
10: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь ты.
14: Подробнее на Т-банк.ру.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился!
2: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Татьяна Ивановна. Я звоню вам из Воронежской области, село Урыв. Хочу передать привет своему сыну, Усю Виталию Алексеевичу. Пожелать крепкого здоровья, огромного терпения. И хочу заказать для него песню Юрия Визбора. Спасибо, Радио «Дача».
3: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулся.

моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Более 1,5 миллиона россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. Такие данные озвучила председатель Центра избиркома. Элла Памфилова добавила, что продолжается прием документов на участие в мобильном избирателе. Механизмы голосования по месту нахождения, когда гражданин открепляется от своего участка по месту регистрации. На текущий момент поступило около 380 тысяч заявлений. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. В России в будущем году проиндексируют более 40 видов выплат. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, их повысят с 1 февраля с учетом фактического уровня инфляции за 2026. Предположительно на 5,2%. В частности, будут увеличены мат-капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей и ежемесячные выплаты льготникам, включая инвалидов и ветеранов. Между тем, с 1 января будущего года вырастет минимальный размер оплаты труда, в связи с чем автоматически увеличатся и привязанные к нему пособия. Речь идет о выплатах по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян, декретных для женщин с низким доходом или небольшим стажем, а также о минимальном размере больничных листов. Владельцам банковских карт следует устанавливать ограничения на интернет-транзакции по ночам, чтобы снизить риск хищения денежных средств. С такими рекомендациями выступили в МВД, пояснив, что сделать это можно в приложении банка, если там есть такая функция. Кроме того, в министерстве посоветовали россиянам устанавливать суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона. В особенности это актуально, если на карте хранятся крупные накопления и она пополняется нерегулярно. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: деле, по моему опыту, когда тебя забирает самолет и поднимает, то мир становится, наоборот, совсем небольшим. Это если рассуждать в прямом смысле. А в переносном, конечно, перед тобой распахиваются любые воздушные пути. Всем желаю счастливой дороги до вашего рабочего места и, конечно же, бодрого утра, продуктивного дня. Меня зовут Андрей Фролов. Здесь на радио «Удача» будем организовывать соответствующее музыкальное сопровождение. Благо, это сделать легко. В распоряжении только лучшие хиты от ваших любимых русскоязычных исполнителей. Очень скоро, буквально через пару минут, услышим Владимира Преснякова, группу «Гости из будущего», а также Ани Лорак. Оставайтесь.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
5: ООО «Простор», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, тип. Угрин 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 25 августа отмечается День любви к себе. Данный праздник является поводом остановить суету, прислушаться к внутренним потребностям и вспомнить, что вы заслуживаете заботы. Сегодня обязательно нужно позволить себе маленькую радость, приятную покупку или вкусный презент.
1: Праздник каждый день на Радио Дача.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Владимир Пресняков, счастливчик, чтобы оставаться таким вот человеком, абсолютно беззаботным и радостным, непременно нужно оставаться на волне радиодачи, даже если рядышком нет приемника, настроенного на нашу FM-волну. Слушайте Яндекс.Радио, там есть плейлист, который можно глянуть, выбрать любимую песню и добавить ее в избранное. В общем, находитесь с нами везде. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: откровенно говоря, делать назло что-либо в жизни лично по моему опыту не приносит ничего хорошего. Так что давайте жить дружно и быть благоразумными. Кстати говоря, только из лучших побуждений в рубрике «Хорошо устроено» Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках», делится крутыми лайфхаками и полезными советами для тех, кто хочет сделать свой загородный участок еще лучше. Рубрика «Хорошо устроено» каждые выходные в нашем эфире в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30. Не пропускайте.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.

0: далее.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радиодача представляет.
4: Море, пираты, сокровища.
3: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии» в кино с 27 августа.
4: Ну что, вперед к приключениям.
2: 6+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся Веревкина. Я из Пензенской области города Белинского. Хочу поздравить с бракосочетанием своего любимого братишку Поваренкова Константина и его очаровательную теперь уже жену Александру Баранову. Оставайтесь такой же яркой, позитивной и харизматичной парой. Мы от вас без ума. И пользуясь случаем, еще хочу передать большой привет всем своим родным, кто меня слышит, и их моему любимому мужу Веревкину Максиму. Очень его люблю. Поставьте, пожалуйста, для них всех песню «Двери, все, что тебя касается». Спасибо огромное. Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минздраве полностью пересмотрели систему оказания акушерской гинекологической помощи и утвердили новый порядок, который уже вступил в силу и применяется на практике. Как рассказали в министерстве, данный документ охватывает все этапы – от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Речь идет о перезагрузке подходов. В единый стандарт теперь включены правила ведения беременности, алгоритмы действий врачей и медицинских организаций при выявлении различных патологий, а также маршрутизация пациенток. Уточняется, особое внимание уделено комплексному сопровождению женщины в послеродовом периоде, что должно повысить качество и безопасность медпомощи. В России с 1 сентября изменится правило оповещения пассажиров об отмене или изменении маршрута поезда дальнего следования. Из приказа Минтранса следует, что перевозчиков обяжут информировать граждан через мобильный телефон или электронную почту. В свою очередь, пассажир должен будет при оформлении билета указывать номер телефона или адрес своей электронной почты для связи. В завершении выпуска в РЖД подготовили новый международный туристический маршрут «Великий чайный путь». Его протяженность более 5500 километров. Он повторяет древний торговый путь 18 века из Китая в Европу. Остановки предусмотрены в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми и Москве. Данный проект уже поддержали 7 регионов, при этом принять участие хотят еще 19 субъектов от Забайкалья до Санкт-Петербурга. В компании подчеркнули, что маршрут является значимым шагом в транспортном сотрудничестве между Россией и Китаем. Благодаря ему туристы из КНР смогут больше узнать об истории, природе и культуре нашей страны. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Иногда прогнать человека сложнее, чем привлечь. И дело касается не только мужчин, но и женщин тоже. Навязчивые личности имеются и в том, и другом лагере. Только с девушками сложнее. Если она не хочет после вчерашнего уезжать домой, то даже никого не позовешь на помощь. Мол, выставите, спасите ее из моей квартиры. А вот треки, которые будут в ближайшее время здесь на Радио Даче, поднимут кого угодно и в любой рабочий день, даже во вторник. Очень скоро, через пару минут, услышим Надежду Кадышеву, проект «Горячие головы» и Стаса Михайлова.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 11 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 95%. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 9, плюс 14 градусов, ветер северо-западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 92%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Танец один танцуют пары в десятый раз, остановив золотую амбару.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Петербург.
1: Денис Майданов и Татьяна Буланова. Москва, Санкт-Петербург. Прямо сейчас здесь в эфире радиодачи. На самом деле, самый приятный железнодорожный, по крайней мере, маршрут для меня. Жил несколько лет в этом прекрасном городе под названием Культурная столица. Всем передаю привет, если кто вдруг слышит. И если собираетесь поехать в летнее, теплое или в начале осени время туда, не забывайте, что разводят мосты, не застряньте где-нибудь на одном из островов. Мы тоже застревать не будем, движемся далее. Лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей продолжатся уже совсем скоро.

0: Говорят, полезное занятие босыми ногами ходить по различным поверхностям. Даже специальные тропы и маршруты существуют, куда отправляются за новыми впечатлениями. В том числе, такое существует и в столице, в районе Лосиного острова. Всем жителям и гостям нашего города рекомендую. Правда, есть ощущение, что припозднился с такими советами. Погода не позволит, но если урвете момент, то рекомендую, как уже и сказал. Зато никогда не поздно при любых условиях сделать громче приемник, настроенный на волну радиодачи. Здесь только лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей. Возьмем короткую паузу и очень скоро вернемся.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Радиодача представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
5: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
6: Не может быть. Здесь все монстры.
1: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». Кино с 1 сентября. 6+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
4: 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Марина Русова. Звоню из Нижнего Новгорода. Хочу передать привет подруге Нине Кулеминой и для нее песню «Группа «Унесенная ветром». Пожелаю тебе, подруга, здоровья, счастья, мир твоей семье. Спасибо, Радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату завершится в России 30 сентября. Об этом напомнили в социальном фонде страны. Подать соответствующий документ можно онлайн через портал госуслуг. Для этого нужен подтвержденный аккаунт, либо лично в отделении фонда, а также через МФЦ. Ежегодная семейная выплата, или ее еще называют налоговым кэшбэком, предназначена для работающих родителей двух и более детей, с доходов которых в прошлом году был уплачен НДФЛ. При этом средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания. В Центробанке рассказали подробности внедрения цифрового рубля в России с 1 сентября. Там заявили, что каждый гражданин с начала осени сможет открыть только один кошелек для новой формы национальной валюты. Доступ к нему можно будет получить через мобильное приложение любого крупнейшего банка, который запустит подобную функцию. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Цифровые рубли будут храниться на платформе Банка России и защищены по высоким стандартам. Радио «Дача» в этом году отмечает 20 лет в эфире. По случаю этого знаменательного события 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкого понедельника и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

Бог рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: Алены из региона. Или, может быть, ты, Анфиса, из столицы. В общем, неважно. Присоединяйтесь, не будьте одинокими к нашему удачному часу с 12 до 13.00 здесь, на Радио Удача. Можно слушать, а можно и участвовать. Напоминаю, координаты группы ВКонтакте. Там уже специальный пост опубликовал. Можете формулировать все и писать прямо в комментарии. Также будет доступен мессенджер Макс и заявки музыкальные по номеру в Москве 8495-995-2555. Кстати, их уже потихонечку собираю, так что можете набирать наши циферки из ближайших музыкальных планов. Олег Газманов, Хабиб, а также Юлия Савичева.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

этим звуком, который до изобретения каблуков изображали любых парнокопытных, называется композиция от Султана Лагачева, которая звучит прямо сейчас. Цок, цок. Может, кстати, и сленговая тёлочка тоже оттуда пошло. Ладно, занимательную этимологию с Андреем Фроловым заканчиваем прямо сейчас. Расскажу лучшую полезную информацию в четверг в 9:00, в воскресенье в 9:30 утра для тех, кто любит ранний подъем на своем дачном участке. Совместно с телеканалом Муз-ТВ мы запустили специальный проект, эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Включайте и наслаждайтесь шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнавайте полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.

0: главное правило импровизации – на все отвечать «да» и соглашаться, а потом предлагать новое. Не ограничивайте себя ни в чем, но на глупости тоже соглашаться не стоит. Просто будьте открыты новому, и тогда жизнь заиграет новыми красками. В этот вторник желаю всем продуктивного рабочего и отличного настроения. А для этого оставайтесь с нами. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе в эфире радио.

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубнов. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Бизнес ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех телевизорах страны.
3: 16+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: позвони, напиши, намек, подскажи. Мы от тебя убежим, быстро гадаем.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Ирина Волкова. Я звоню с города Набережные Челны. Я хотела бы передать привет своему внуку Данилу Ефремову и зятю Ефремову Алексею. И пожелать им здоровья, счастья и заказать песню шамана «Душа нараспашку». Большое спасибо, радиодача.

0: радио. Дача с новостями. Юлия Насонова. Здравствуйте. Губернатор Московской области посетил семью Дениса Лелькова, который вернулся с передовой 2 недели назад. В присутствии близких бойца Андрей Воробьев передал ветерану СВО заслуженную награду и выразил ему благодарность. Ранее он был награжден медалью Минобороны участнику специальной военной операции и нагрудным знаком святого благоверного князя Александра Невского. Уточняется, в визите также принял участие депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов. Он отметил, что родители воспитали достойного человека и пригласил Дениса в данную ассоциацию, в ряды которой уже вступили более 4000 человек. Сергей Собянин заявил, что Москва открывает возможности для молодых людей. Мэр рассказал, что в столице проживают и работают более 3 200 000 граждан данной категории. Среди них свыше 1 000 000 студентов вузов и около 320 000 учащихся колледжей, которые получают востребованные профессии. Градоначальник добавил, что треть городской медицины составляют молодые врачи и медсестры, более 40 000 человек, а четверть педагогов и воспитателей свыше 24 000 также относятся к молодежи. Кроме того, Сергей Собянин напомнил, что в столице продолжают работу проект «Молодежь Москвы». Он объединяет различные направления поддержки. На его портале функционирует банк вакансий для поиска работы или подработки. Московский портал потребителя собрал материалы с советами для родителей о том, как защитить детей от мошенников в интернете и по телефону. Рекомендации экспертов и видеоролики размещены в разделе «Родителям». Они помогут доступно объяснить ребенку, чем опасно общение с незнакомцами в сети, как не попасться на уловки злоумышленников при использовании банковской карты и покупках на маркетплейсах. Отдельные материалы посвящены детским банковским картам. Этот выпуск завершен. Всем желаю хорошего дня.
1: Радио «Дача». Удачный час.
2: Будьте рядом с приемником, настроенным на «Радио «Дача», потому что с 12 до 13.00 традиционно мы с вами общаемся в прямом эфире. Возможно, поймаете ухом какой-то привет и для вас, а можете и написать сами, оформить некое поздравление или напоминание. Послания с любым содержанием на самом деле принимаются, ну, цензурным. Обращу ваше внимание. В группе ВКонтакте в первую очередь на стене опубликован специальный пост, комментарии открыты, всех ждем там. Также пишите в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве, делайте музыкальные заявки 8-495-995-255. 5. Прочитаю, пожалуй, первое письмецо. Елена очень просит поздравить милую девочку Викторию Овечкину с 6-летием. Желаем теплой заботы рядом, веселых игр, ярких фантазий и приятных впечатлений. Пусть каждый день приносит вдохновение, уверенность, маленькие победы и большие достижения. Пусть сбываются желания, которые ты загадала сегодня, а рядом будут добрые люди, которые поддержат, подскажут и помогут. Вот это действительно постарались, чтобы составить такое подробное поздравление. Подписались все твои родные, наверное. Мама, папа, бабушка Таня, дедушка Вова и сестренка Вероника. На этом пока прервемся, но до конца текущих 60 минут буду отправлять к вам в динамике все, что напишете по координатам, которые упомянул ранее. Ну а прямо сейчас слушаем группу V-Teens «Чайник».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, дорогое «Радиодача». Меня зовут Марина. Я звоню из города Архангельска. Передаю привет своей дочери Шибун Нине Николаевне. Желаю здоровья, счастья, всех благ. Прошу исполнить песню группы «Стрелки» на вечеринке. Спасибо, «Радиодача».

уже у меня в руках очередная порция ваших приветов и поздравлений. Начинаю распечатывать и зачитывать. Делайте громче, не пропускайте ничего. Возможно, один из приветов как раз для вас. Светлана поздравляет с годовщиной свадьбы, с 36-летием семью Задориных. Марина и Андрей, от всей души желаю вам быть такими же задорными. Ага, каламбур распознан. Задорины, задорные. Счастливыми также желает быть Светлана. Пусть всегда удача будет с вами. Также дочку Машу вашу с юбилеем поздравляют. Счастья женского, удачи, благополучия, а самое главное, крепкого здоровья. Просто будь счастлива. Обнимаю, целую, тереблю за ушки, написала Светлана. Ох, и опасный человек вы, Света. От вас нужно держаться на расстоянии. Как раз вот лучше по радио передавать вам приветы и поздравления, чтобы все конечности остались целыми. А также огромное количество смайликов в конце Светлана оставила. Вика далее привет шлет любимому мужу Богдану. Поздравляет с кожаной свадьбой. 3 года вместе. Ого, кожаная свадьба. Звучит довольно эротично. Мы с дочкой Забавой очень скучаем и ждем тебя, Богдан, дома из командировки. Приезжай скорей. И Лида передает привет своим дорогим коллегам. Желает плодотворного дня и удачного его завершения. А также напомню, друзья, что сегодня один из самых удачливых слушателей получит возможность выиграть 2 билета на премьерный показ фильма для всей семьи под названием «Мия и монстры». Тот, кто дозвонится в студию, ну, допустим, 3-м по счету, получит шанс стать обладателем подарка от команды «Радио Дача». Звоните прямо сейчас. Напоминаю, циферки 8495-995-2555.

0: Движемся дальше. Свеженькие сообщения, горячие. Прямо сейчас буду раздавать. Присоединяйтесь, подсаживайтесь поближе к приемнику. Заглядываю в нашу группу ВКонтакте и мессенджер Макс. Здесь Евгений поздравляет с прошедшим юбилеем 50-летним любимую сестру, дочку, племянницу, мамочку Татьяну Васильевну из города Одинцова. Желают быть в окружении любимых людей, заниматься тем, что приносит удовольствие, сиять от счастья, радости, вдохновения и любви. Подписались брат Евгений, любящие родители, тетя Мила и сыновья Артем и Тимур. Также Слава под нашим постом в группе ВКонтакте поздравляет с юбилеем Танюшку Трегубову. Желает настоящего женского счастья, крепкого здоровья. Денег не желают, у нее их и так много. Видимо, это намек, чтобы поделилась. А также веселых друзей, как мы, написал Славик и Танька, а также Димка Елисеева. Еще Лешка Брюх присоединился. И на этом пока все. Давайте еще от Елены зачитаю поздравления. Односельчан из села Салганы с открытием новой пожарной части. Это действительно событие важное для любого населенного пункта. Также Лена поздравляет своего сыночка Евгения, который как раз-таки работает пожарным. Всем здоровья, удачи и хорошего дня. А вот к последнему мы, естественно, присоединяемся. Удачный час до конца текущих 60 минут продолжается. Напоминаю координаты, куда писать и звонить. Группа ВКонтакте, мессенджер Макс и наш студийный 8-495-995-2555.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 11 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 95%. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 10, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Влажность воздуха 95%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Светлана. Я с Саратовской области Перелюбского района. Очень хочу поздравить замечательную женщину по имени Гуля. У нее сегодня день рождения. Хочется пожелать ей крепкого-крепкого здоровья, успехов везде и во всем, семейного счастья, личного женского счастья, благополучия. Оставаться всегда такой веселой, красивой, гостеприимной, желанной, доброй. И поставьте, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Спасибо, «Радио Дача».

И пришло время вернуться к вашим текстовым сообщениям в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Здесь Елена привет отправляет любимому мужу Андрею из Дедьково Брянской области. Скажите, что я его очень сильно люблю. Твой лисенок подписался. Надеюсь, Андрей услышал. Далее просит поздравить Голубева Евгения Викторовича из Тулы. С днем рождения, с юбилеем вас, Евгений Викторович. Желаю крепкого здоровья. Пусть каждый миг несет удачу, а сердце полнится теплом. Живи, мечтай, наслаждайся. В общем, сияй, Евгений Викторович. Будь счастливым день за днем. С уважением, семья Валитовых из Москвы. Подписались. Кстати, да, по завету крестного отца делайте это с уважением, пожалуйста, друзья. Анастасия шлет привет коллегам, девчонкам, кошечкам. Вау, или лучше сказать мяу, трудящимся в отделе 478 Ростовского оптико-механического завода. Передает Анастасия вам салют и, конечно, просит поставить какую-нибудь хорошую песню. Без этого не обойдется. Впереди Хабиб, рубашка красная.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио и дача. Меня зовут Анастасия, я из города Перми. Хотелось бы передать привет своей семье Березиных, мужу Михаилу, дочке Елизавете и сыну Егорушке. Хочу пожелать им удачи в новом учебном году и поставить для них какую-нибудь хорошую песню. Спасибо.

0: точный час.
1: Быстренько зачитываю сообщения, которые уже давно висят у нас в мессенджере Макс. Александр передает привет своему папе, благодарит за помощь с автомобилем и прямо сейчас сигналит тебе сзади. Если услышали что-то подобное, то знайте, рядом Александр и его папа. Также Аленка отправляет привет Николаю, благодарит за вчерашний вечер и надеется, что он ей тоже что-нибудь напишет, но уже, скорее всего, не в нашем прямом эфире, а лично. В общем, Николай, не теряйся. И всем своим коллегам Алена тоже отправляет привет. Пишет, чтобы они не скучали. Скоро подоспеют вкусняхи. Наташа уже бежит. Кстати, приятного аппетита тем, кто ушел на обеденный перерыв. Ну и, конечно, оставайтесь рядышком. Аппетит только разыграется благодаря лучшим хитам от ваших любимых отечественных исполнителей. Кстати, напомню, как можно делать музыкальные заявки только по номеру в Москве, друзья. Напоминаю, циферки 8495-995-2555. Также пишите в мессенджере Макс и в группе ВКонтакте. А мы продолжим уже очень скоро. Оставайтесь.
2: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Добрый день, Радио Дача. Меня зовут Аня. Я из Москвы. Я хочу передать привет своим коллегам. И хочется послушать песню «Глюкозы». Спасибо.

Очередная подборка ваших приветов и поздравлений прямо сейчас отправится в эфир. Алексей поздравляет с днем рождения своего соседа Юрия. Будь потише, поспокойней, ну и заходи иногда. Это что-то из советского мультика напоминает. В общем, Юрий, поздравляем вас. Далее Екатерина передает привет замечательным родителям Сергею и Наталье, а также любимой сестер. Вот так внезапно на иностранный перешла Катя. Систер Полина, вам от Катюхи тоже привет. Обнимает крепко, пишет. У папы недавно был юбилей с прошедшим, естественно. И всем кайфово отдохнуть в горном Алтае. Желает она и папуле, и себе, и всем своим родственникам. Далее Юлия отправляет привет в Москву. Пишет, что там сейчас половина ее семьи. Она желает им хорошенечко отдохнуть и урвать хотя бы несколько солнечных деньков. Честно скажу, с этим будет трудновато этим летом. И в мессенджере Макс Сергей отправил привет всем работягам, которые сегодня работают с ним. Заканчиваем перерыв и возвращаемся к работе. Видимо, начальником является Сергей у своих коллег. Ну, в общем-то, да, уже пора возвращаться к рабочим делам. А мы вернемся к вашим сообщениям буквально через несколько минут. Пишите в группе ВКонтакте, мессенджере Макс, и звоните по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Анна. Я звоню из города Рыбинска. Хочу поздравить свою маму Елену Смирнову из поселка Песочного с днем рождения. Желаю ей здоровья, всех благ и всего самого наилучшего. Передаю всем большой-большой привет от меня. Поставьте, пожалуйста, песню Стаса Михайлова «Все для тебя». Спасибо, Радио «Дача».
3: Благодарим за вашу музыкальную заявку. Обязательно ее исполним. Но сначала хотим от всей команды Радио «Дача» вручить два билета на премьерный показ фильма для всей семьи «Мия и монстр», потому что вы дозвонились, как и было необходимо. Нужный по счету. Эта премьера состоится уже в эти выходные. Картина расскажет историю маленькой девочки, которая докажет

0: час.
1: Финальная на сегодня порция ваших приветств и поздравлений уже готова. Алексей пишет Сергею, что уже заждался его. Возвращайся скорее, тебя ждет работа. Далее с днем рождения поздравляют Викторию, все ее родные. Подписались, тут огромное количество имен. Извините, уж всех перечислять не буду. Они желают тебе всего самого наилучшего, оставаться такой же красоткой и умницей. На этом удачный час заканчивается сегодня. Завтра обязательно вернется. В то же время с 12 до 13.00 присоединяйтесь. Не забывайте. Ну и еще одну музыкальную заявку, конечно, успею исполнить.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет.
10: Море, пираты, сокровища.
2: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
10: Ну что, вперед к приключениям.
7: 6+.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стерео

0: эффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на dbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на dbank.ru. АО «Дебанк».
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Удачный час.
2: Здравствуйте, дорогой Радио Удачи. Я звоню из Осташкова. Меня зовут Ирина. Я хочу поздравить своих подружек, передать им привет. И я хочу, чтобы они всегда оставались веселыми, красивыми. И я им хочу передать песню группы «Мираж». Спасибо, Радио Удачи.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России 1 сентября изменится правило оказания платных медицинских услуг. Договор об этом можно будет заключать дистанционно через сайт клиники, ее мобильное приложение и национальную платформу «МАКС», пишет РИА Новости. Также скорректируют содержание подобного документа. При оказании анонимных услуг пациент не должен будет предоставлять данные паспорта. Кроме того, платные услуги в виде отдельных консультаций или вмешательств, в том числе сверх стандарта медпомощи, будут оказывать по просьбе потребителя. Ее нужно будет оформить как письменное согласие. Уточняется, утвержденные правила будут действовать до осени 2031 года. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, который обязывает родителей выплачивать алименты детям до 23 лет при условии, что последние обучаются очно в колледжах или вузах. По мнению парламентария, инициатива призвана обеспечить равный доступ молодых людей к получению образования. Добавлю, действующий закон обязывает родителей содержать детей только до достижения 18 лет. Исключения предусмотрены лишь для нетрудоспособных совершеннолетних. Большинство россиян готовы потратить на подготовку ребенка к школе от 10 до 30 тысяч рублей, показало одно из исследований. Также выяснилось, что каждый пятый родитель рассчитывает уложиться в сумму до 10 тысяч рублей, а 16% намерены направить на эти цели более 30 тысяч. Тем временем в Роспотребнадзоре сообщили, что вернуться в учебный ритм ребенку поможет соблюдение стабильного режима дня, рационального питания, физической активности и прогулок. Ведомство призвало родителей организовывать его не менее чем за 2 недели до начала занятий для облегчения адаптации к новому графику. Курс доллара на сегодня 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

«Выбрала тебя» – длинное название для песни, но зато вполне понятно, о чем она. Очередная любовная история, в которой оказывался каждый из нас. Однако в 2002-м, когда песню выпустили, мне, например, было рановато для романтических приключений. Альбом «Нон-стоп», куда входила данная музыкальная работа, имел огромный успех и популярность, собственно, поэтому композиция и находится в нашем эфире. Только лучшее и новое от легендарных и популярных отечественных исполнителей. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Лучшие палочки для еды – это шампуры с шашлыком.
0: Это радио «Дача».

0: «Космос», так называется эта песня от Ани Лорак. Когда-то человечество ничего не хотело слышать про существование чего-либо за пределами облаков. Погубили несколько умных прогрессивных людей и все-таки согласились с ними. Потому что менять свои мнения и убеждения с течением времени — это вполне нормально. Поэтому менять свои мнения и убеждения — это ерунда полная. Всем хорошего настроения в этот рабочий вторник. Держитесь собственных принципов и точек зрения. Меня зовут Андрей Фролов. Лучшие хиты от отечественных исполнителей скоро вернутся буквально через пару минут.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: сожалению, как в этой песне, быть нам вместе не суждено. Моя рабочая смена подходит к концу. Оставляю вас в надежных руках. Даня Борисов продолжит эфир «Радио Дача». Меня зовут Андрей Фролов. Всем хорошей недели, скорейшего завершения трудового и отличного настроения. Всем пока-пока.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+. Радиодача представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
0: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
2: Ну что, вперед к приключениям.
3: 6+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я звоню из Красногорска. Желаю всем счастья, любви и здоровья. И хочу заказать песню Тимур Темирова

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Антимонопольная служба обязала издательство «Просвещение» цены на десятки наименований учебников по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях их стоимость снизилась до 78%, сообщили антимонопольщики. В свою очередь, издательство направило ведомство письмо об исполнении предписания. По мнению аналитиков, снижение стоимости позволит серьезно сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку учебников. В России с 1 марта будущего года начнут автоматически отзывать водительские права при выявлении опасных болезней, в том числе психических расстройств. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Сейчас человек может управлять автомобилем даже при наличии таких болезней до прохождения медкомиссии, которая проводится раз в 10 лет при замене прав. После вступления закона в силу информация о противопоказаниях к вождению будет напрямую поступать из Минздрава в базы ГАИ, и процесс станет автоматизированным. Большинство россиян считают, что их дети умеют копить деньги эффективнее, чем они сами. При этом чаще всего карманные средства хранят в копилке или на банковской карте. А 15% открыли накопительный счет или вклад, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос. Большинство родителей сохраняют контроль над тратами детей. 35% отслеживают операции по картам и устанавливают лимиты. А более 42% заявили, что контролируют только крупные покупки. В этом году любимая радиостанция «Радио Дача» отмечает 20 лет. Большой юбилей будем праздновать 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этот вечер на сцену выйдут Николай Басков, Михаил Шафутинский, Намаликовая группа «Самоцветы», Сергей Пенкин, Юлиана Караулова, Алексей Петрухин и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Следующий через час. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Фоба, это елка со своим провансом, продолжает эфир «Радио Дача». Интересно, что псевдоним у певицы появился сам с собой. Когда-то в 11 лет кто-то из друзей назвал ее елкой, и вот так прозвище прижилось, сохранилось до наших дней. Наверное, из-за некоторого колючего характера. Елизавета Вальдемаровна так зовут певицу на самом деле. Меня зовут Даня Борисов. Друзья, я буду с вами в ближайшие 5 часов радовать хорошей музыкой вас. Скоро послушаем песни Николая Трубача, Алсу и Кати Лели на «Радио Дача». Никуда не уходите.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 14 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 87%. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 10, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный, 4 метра.

0: в секунду. Влажность воздуха 95%.
1: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Реклама.
3: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.

Red Fabrica на радиодачу с хитом «Любовь, матрешка». Услышим пару удачных песен девушек на нашем одноименном юбилейном фестивале. Уже 26 сентября в Лайф-арене состоится шоу. Будем отмечать 20-летие радиодача. Еще придут нас поздравить Полина Гагарина, Николай Басков, Филипп Киркоров, Михаил Шафутинский. Еще более 20 любимых артистов радиодача. Ждем и вас. Купить билет можно на сайте удачныепесни.рф для слушателей старше 12 лет.

0: всем вместе собраться, всеми слушателями радиодачи у какого-нибудь моря и кликнуть ему во весь голос «Привет». Мне кажется, отлично было бы, вот бы еще артистов позвать. В общем, пляжную вечеринку устроить. Когда-нибудь, друзья, мы обязательно это сделаем и не забудем вас позвать. Правда, море нужно гигантских размеров, потому что слушатели радиодача миллионы. И для всех тех миллионов совсем скоро прозвучит удачный момент, где исполнится заявка нашего слушателя и классная песня Ольги Бузовой. Ничего не пропустите.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
3: Ты серьезно?
4: А вечером у нас билеты в театр.
3: Мы же точно не успеем все.
4: Значит, скоро вернемся.
5: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
4: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
7: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: После 40 жизнь только начинается.
10: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
13: 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
14: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
1: Радиодача представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
16: Не может быть, здесь все монстры!
1: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
17: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
16: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
1: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
18: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
19: Как я по всему этому соскучился.
18: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера во всех холодильных телевизорах страны.
20: 16+.
21: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
2: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я передаю большой привет своим подругам Наталье и Марине, а также Сергею Григорьевичу. И хотелось бы послушать песню Бориса Моисеева.

0: Новости.
1: В студии «Радиоудача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Российские нефтяные компании продолжают выпускать топливо класса Евро-5. Доля нефтепродуктов более низкого класса меньше 10%, заявил вице-премьер Александр Новак. Продажи топлива пониженных стандартов начались только на этой неделе на единственной площадке Петербургской биржи. Мошенники под видом работодателей просят соискателей оформить займ или кредитную карту якобы для открытия бонусного счета, обещая, что деньги не спишутся или сразу вернут, однако после перевода средств они исчезают, об этом сообщают эксперты. В схеме участвует лжеюрист, который убеждает жертву обновить данные в бюро кредитных историй и оформить кредит через доверенное лицо. Специалисты призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать личные данные. В Госдуме предложили увеличить срок выплаты алиментов до 23 лет, если дети обучаются очно в колледжах или вузах, пишет «Комсомольская правда». Сейчас по закону алименты платят только до 18 лет, за исключением нетрудоспособных совершеннолетних. Авторы инициативы считают, что действующие нормы ставят студентов-очников в уязвимое положение. Они уже взрослые, но еще не могут полноценно себя обеспечивать. Это мешает равному доступу к образованию, так как не все родители могут или хотят помогать детям во время учебы. Число микрозаймов россиян сократилось впервые за 6 лет. Это произошло после введения требований по биометрии с марта. Как сообщает РБК, во втором квартале года число действующих договоров займа, заключенных между россиянами и микрофинансовыми организациями, уменьшилось почти на 1,5% до более 26 миллионов. Общий объем выданных кредитов составил 350 миллиардов рублей. Это на 3% меньше, чем в январе-марте. Эксперты прогнозируют, что пик сокращения рынка еще впереди и может прийтись на середину 2027 года. Этот информационный выпуск завершен. Следующий через час. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радиоудача». Всем желаю отличного продолжения дня и настроения.
0: Прямо сейчас.

душевно. Там, где есть радиодача.

0: это любовь, когда начинаешь реветь при виде любимого человека. Настолько сильно переполняются чувства героиню хита певицы «Максим, научусь летать», который мы слушали только что на радио «Дача». Пусть вас, друзья, тоже переполняют чувства приятные, вызывают, наоборот, не слезы и некую печаль, пусть даже и позитивную, какую-то меланхоличную, а исключительное счастье, любовь и восторг вас эти чувства вызывают, да. И хиты радио «Дача» пусть тоже вас подбадривают. Скоро послушаем песни группы Любэ, Хабиба и Николая Баскова здесь, на радио «Дача».
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Это на радиодачу Тамара Кутидзе. Поет «Мне другого не хочется». Если вам, друзья, не хочется ничего, кроме летних клипов, то советую в четверг в 9 утра включать Муз-ТВ. Вас там ждет программа «Дачный плейлист» радиодача с шикарной подборкой летних клипов для отличного настроения, а еще возможностью передать свой привет или поздравления в эфире на всю страну. Для этого нужно только отсканировать специальный QR-код. Не пропускайте «Дачный плейлист» радиодача на Муз-ТВ по четвергам.

0: частью из вашей души под лучшую отечественную музыку уносится в печаль, друзья. Как нам советует поступить Лев Лещенко в эфире «Радиодача» в своем хите «Соловьиная роща». Кстати говоря, Лев Валерьянович, услышав эту композицию, сразу понял, песня его. И тут же у композитора Тухманова забрал ее, и она стала одной из легендарных в репертуаре знаменитого артиста. До финала часа еще пару классных песен послушаем. Одну в рубрике «Удачный момент», а вторую в исполнении Валерия Сюткина совсем скоро на «Радио Дача».
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь
4: ты. И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет.
1: Море, пираты, сокровища.
0: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
1: Ну что, вперед к приключениям.
2: 6+.
3: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился.
3: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
2: 16+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов.
7: Ай-яй-яй.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая «Радио «Дача». Звонит вам Маша Виктор Викторович. Урядка Кобыч, Каргопольский район, поселок Каргополе. Хотелось бы привет передать большой Абдуллиной Венере Моисовне, моя любимая девушка, которую я очень сильно люблю, и Зуева Ольга Геннадьевна, моя подружка хорошая, которая находится в Кургане. Хотелось бы им песню заказать Натали. Спасибо, «Радио «Дача». Я постоянно слушаю вас.
3: Я так...

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России с 1 сентября будущего года квитанции за услуги ЖКХ можно будет получать через портал госуслуги, сообщает РИА Новости. Документ будет загружаться, и система ГИС ЖКХ имеет полную юридическую силу и станет доступен мгновенно. Квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения. При этом бумажные версии сохранятся для всех, кому они необходимы. Каждый гражданин сможет выбрать удобный способ получения, подав соответствующее заявление. Российские операторы связи запустят оплату услуг цифровыми рублями, пишут ведомости со ссылкой на представителей компании. Чтобы оплатить счет в новой форме валюты, пользователю нужно будет выбрать этот способ, затем банк и подтвердить операцию. По механике платеж будет напоминать оплату системы быстрых платежей. Эксперты отмечают, что в ближайшие пару лет объем таких операций останется минимальным. Добавлю, в России с 1 сентября планируется внедрение цифрового рубля. Каждый гражданин с начала осени сможет открыть только один кошелек для новой формы национальной валюты. Доступ к нему можно будет получить через мобильное приложение любого крупнейшего банка, который запустит подобную функцию. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Цифровые рубли будут храниться на платформе Банка России и защищены по высоким стандартам. Более 70% россиян считают, что в ближайшие 5-10 лет большинство профессий станут гибридными. Это значит, что специалистам потребуется сочетать технологическую грамотность с развитыми навыками общения, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Главным стимулом для освоения профессий будущего респонденты назвали возможность увеличивать доход, а также гибкий или удаленный формат работы. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск через час. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного продолжения дня и настроения.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Кай Метов.

0: для тех, у кого есть дети, это, конечно же, как собрать ребенка в школу. Ровно неделя остается до 1 сентября, когда ваше чадо отправится грызть гранит науки, где достать нужную тетрадку в клеточку, да, с нужным диаметром этих самых клеток, или где найти школьную форму. Друзья, желаю, чтобы эти вопросы у вас решились как можно скорее и совершенно без труда. Пусть музыка радиодача вам в этом поможет. Скоро послушаем хиты Татьяны Крутаковой, Татьяны Булановой и Аллы Рид на радиодача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 12 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 94%. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 10, плюс 14 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду, влажность воздуха 95%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
5: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: только слышу мать его хита Татьяны Крутуковой «Матушка», сразу вспоминается выступление любимой певицы на фестивале «Радиодача в удачные песни». В прошлом году весь зал подпевал ей, еще она там исполнила свою композицию «Одного». Был настоящий взрыв чувств, друзья. Если хотите заново погрузиться в эту атмосферу, заглядывайте на сайт radiodacha.ru в раздел «Видео», там найдете запись выступления. Ну а в эфире «Радиодача» далее, искать ничего не нужно, все уже готово. Скоро послушаем хиты Данка, «Веселых ребят» и Михаила Шуфутинского.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: звездном шоу «Назад в будущее» в прошлом сезоне Данк признался, что строчки «Мог бы на меня он быть похож, твой малыш» стали для него несколько пророческими. Где-то мог быть сейчас ребенок, одарованный талантом в хореографии, ведь сам Данка более 10 лет проходил в хореографическую школу при Большом театре, а потом и в Большой театр попал. Его можно было увидеть в спектаклях «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Жизель» и много-много в каких других. Вот такие артисты у «Радиодача». Интересные, всесторонне развитые. До финала часа не пропустите. Удачный момент. Там исполним заявку нашего слушателя и классную песню Ани Лорак.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте «Радио Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть «Радио Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Евгения, звоню из Нижнего Новгорода. Привет передаю своим родственникам, своей свекрови и свекру Александре и Марине. Большой привет, мы их очень любим. От Ванюшки и Жени.

0: новости.
1: В студии «Радио Удача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В подмосковном Солнечногорске открыли современный многопрофильный центр, где проходят реабилитацию участники СВО. Он оснащен уникальным оборудованием, оказывает стационарную и консультативно-диагностическую помощь. Здесь применяют передовые методики, позволяющие восстанавливаться, в том числе бойцам с тяжелыми ранениями. В открытии участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, председатель Госфонда «Защитники Отечества», статс-секретарь, заместитель министра обороны России Анна Цивилева. По словам Андрей Воробьев, вопрос реабилитации всегда имел принципиальное значение, особенно сейчас, когда ребята возвращаются с передовой. В свою очередь, Анна Цивилева сообщила, что именно в Подмосковье сконцентрированы ключевые профильные центры реабилитации, аналогичные планируются открывать по всей стране. 1 сентября во всех 19 транспортных вузах России вводится обязательный модуль по беспилотным авиационным системам. Дисциплина станет обязательной для всех студентов, заявили в Минтрансе. Соответствующее поручение дал министр транспорта Андрей Никитин. По данным ведомства, до 2030 года потребность в специалистах в этой сфере составляет 355 тысяч человек. Вся информация о карте «Москвича» теперь доступна в приложении «Моя Москва». В разделе можно увидеть срок действия карты, список льгот и услуг, а также статус карты или заявление на ее выпуск. Чтобы добавить карту, нужно открыть профиль, нажав на свое имя в верхней части экрана и внести ее в раздел «Мои документы». Ранее такая возможность была только в личном кабинете на портале mos.ru. Добавлю, оформить карту «Москвича» могут учащиеся школы, колледжи, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, дети, родители из многодетных семей, почетные доноры и другие категории горожан, имеющие право на льготы. Подать заявление на получение карты «Москвича» можно онлайн на портале mos.ru. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
0: Прямо сейчас

0: Дачи. Хорошо. Не могу не согласиться с Владиславом Агафоновым в эфире Радио Дача. И там хорошо, даже когда за окном идет промозглый дождь, небо хмурится, и температура на улице стремится несколько к осенней. В общем, я вам сейчас описал обстановку за окном в нашей московской студии. Друзья, пусть вам отдыхается хорошо, и там, где вы слушаете Радио Дача, погода радует теплом и солнцем. Мы же всегда готовы подарить вам лучезарные хиты. Скоро в исполнении группы «Браво», «Интонации» и «Алсу» на Радио Дача.
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27 километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

с этими ребятами лето само раскачивается. Это Анна Семенович и Алексей Петрухин в эфире «Радио Дача» со своей новинкой «Раздели со мной лето», музыку которой сам Алексей и написал. Получилось шикарно, друзья. Мы совсем скоро послушаем еще одну летнюю песню в исполнении группы «Чили» и много других классных хитов вас ждет. Далее никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: финалем лета под хит группы Чили. Это Маки в эфире радиодачи. Еще красивым завершением жаркого сезона станет финал нашей солнечной акции «Лето с сюрпризом». Уже в пятницу мы определим двух победителей, которые со своими парами отправятся в круиз по Черному морю. В этом нам поможет Денис Клявер. Его, надеюсь, счастливой рукой и определим этих двух человек. Не пропустите финал грандиозной акции в 9 часов утра по московскому времени в пятницу для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
1: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
10: 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
4: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
5: Не может быть. Здесь все монстры.
3: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». Кино с 1 сентября. 6+.
6: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
9: Михаил Шуфутинский.
10: Филипп Киркоров.
9: Группа «Комбинация».
10: Олег Газманов.
9: Андрей Державин.
10: Николай Басков.
9: Ольга Зарубина.
10: Полина Гагарина.
9: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Дорогой радио «Дача», меня зовут Ирина. Я звоню из поселка Баганака. Я передаю привет своей сестренке Наташе, своей дочери и своему мужу. Я их очень люблю и обожаю. И хочу послушать песню «Нюша». Спасибо, дорогой радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радиодача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Школы могут проводить дополнительные испытания при зачислении в 10 класс только для профильных классов, сообщил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что при успешной сдаче испытаний отказать в поступлении не могут. Если ребенок не проходит отбор в профильный класс, он имеет право продолжить обучение в универсальном классе. Такая возможность есть у всех учащихся, получивших аттестат после 9 класса. Мошенники под видом работодателей просят соискателей оформить займ или кредитную карту якобы для открытия бонусного счета, обещая, что деньги не спишут или сразу вернут. Однако после перевода средств они исчезают, сообщают эксперты. В схеме участвует лжеюрист, который убеждает человека обновить данные в бюро кредитных историй и оформить кредит через доверенное лицо. Специалисты призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать личные данные. Доля виртуальных операторов мобильной связи на российском рынке приблизилась к 10%. Это компании, которые оказывают услуги под собственным брендом, но при этом не владеют физической инфраструктурой и арендуют ресурсы других операторов. В последнее время эксперт отмечает, что сам термин стал употребляться в отношении обычных брендированных тарифов. При этом в полной мере такому определению соответствуют банковские игроки, такие как T-Mobile или Сбермобайл. Их ответственность за клиентов находится на уровне компании «Большой четверки». 40% россиян готовы потратить на букет к 1 сентября до 3000 рублей, еще треть опрошенных до 1000, а четверть до 5000 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Чаще всего к Дню знаний выбирают розы, хризантемы и гербера. Однако есть и те, кто выбирает растения в горшках или декоративной композиции. Официальные курсы доллара на завтра 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Этот выпуск завершен, следующий через час.
0: Прямо сейчас.

0: осень — это всегда время переосмысления, некоторые перестановки жизненных ценностей, быть может даже. Мы анализируем, что с нами произошло за летний сезон, строим планы на череду осеннюю и зимнюю. Уже через неделю будем заниматься всей...
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 12 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 94%. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 10, плюс 14 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду, влажность воздуха 95%.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама.
5: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
6: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Не было давно. Плакала мелкими каплями. Ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: участник юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» Михаил Шафутинский вместе с нами здесь в эфире. Совсем скоро, уже через месяц, увидим легенду на сцене лайф-арены в Москве. Он поздравит радиодачу с 20-летием, споет парочку своих удачных песен. Еще придут на наше юбилейное шоу Филипп Киркоров, Николай Басков, Юлиана Краулова, группа «Корни» и еще более 20 любимых артистов радиодача. Ждем и вас, друзья. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
5: ООО «Постов», Тверская область, ИМО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: полагается. Я уверен, у судьбы на вас именно такие планы. Если еще этот странник не нашелся, где-то слоняется по миру, будьте уверены, ваша встреча обязательно произойдет, рано или поздно, но точно свершится. Это Ирина Аллегрова с хитом «Странник» в завершении музыкального часа на радио «Дача». Меня зовут Даня Борисов, я буду с вами прощаться, представляю своего коллегу Ивана Никитина, и он заступает на смену с 19 часов по московскому времени. Всем отличного завершения вторника в ритме любимой музыки, музыки «Радио Дача».
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва. 18+. Вечером.

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: rodet.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
1: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
2: Ну что, вперед к приключениям.
3: 6+.
0: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов. А я...

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аня. Я из Санкт-Петербурга. Сейчас мы находимся на своей даче, на станции «Горы». Мой любимый мужчина Сергей, со звучной фамилией Иволга, готовит для меня шашлык. Вчера он как-то про него забыл, но сегодня решил исправиться. Я хотела бы поставить ему песню «Хит» Евгения Осина. Сережа, я тебя очень люблю. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Ленинском городском округе губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Минпромторга Антон Алиханов открыли первый производственный корпус индустриального парка «Титан». В новом центре создана вся необходимая инфраструктура, есть готовый бокс и помещение для малого бизнеса. В первом корпусе разместили 7 отечественных производителей робототехники, использующих собственные разработки в области искусственного интеллекта и российское ПО. Резидент арендует площади по льготной ставке 1 рубль за квадратный метр в год. Воробьев подчеркнул, что роботизация и рост производительности труда – приоритет, обозначенный президентом, и Подмосковье намерено изучать мировой опыт, особенно Китая. В свою очередь, Антон Ильханов отметил, что Московская область – лидер по числу индустриальных парков в стране. Помимо «Титанов», в Подмосковье строятся еще 4 гипоформата «Все включено», «Ключ», «Союз», «Импульс» и «Вектор». Всего в их инфраструктуру будет направлено 30 миллиардов рублей. Ожидается, что они принесут 200 миллиардов рублей частных инвестиций и 30 тысяч новых рабочих мест. В проекте «Московское долголетие» впервые открывается новое направление – лаборатория аромата. Об этом сообщила Анастасия Ракова. Под руководством профессионального парфюмера участники изучат основы парфюмерной композиции и создадут фирменный аромат «Московского долголетия», особую композицию, передающую характер проекта через запах. 27 августа в центре «Сокольники» пройдут открытые мастер-классы, после которых участники смогут подать заявку. По итогам отбора 11 финалистов пройдут обучение под кураторством парфюмерного стилиста и коллективно разработают единый аромат. Записаться в проект можно на mos.ru или лично в одном из 140 центров московского долголетия. В Москве расширили функционал QR-кодов на остановках наземного транспорта. Теперь для просмотра расписания и маршрута на карте не нужно устанавливать приложение «Московский транспорт», достаточно отсканировать код. Это все новости на сегодня. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного вечера.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

0: добрые слова в нужный момент спасти могут кого угодно. И человека, и семью, и старого доброго друга. Что именно сказать, рождается внезапно. И именно за эти короткие минуты поддержки мы и ценим друг друга. Спасибо Диме Билану. Всем говорю добрый вечер. У микрофона Иван Никитин. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Подруги, друзья, действительно во многих ситуациях могут стать настоящим антистрессом. По крайней мере, понимающим людям всегда есть что обсудить друг с другом. Регина Тодоренко и Наталья Подольская на Радио Дача. Обсудим не менее важную информацию дальше, а поговорим об акции «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыграем две путевки на круизный лайнер, а победители насладятся увлекательным морским путешествием. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваши фото и вашу историю на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовское.ру.
5: ООО «Постов», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, тип УГРН 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Как неожиданно, настолько, что поздравили с Новым годом. Но ладно, друзья, и до этого праздника доберемся. Мы с вами на одном берегу, в одной компании и на одной волне радиодачи. Так что успех в делах и в жизни нам гарантирован. Это была совместная работа группы «Новые самоцветы» и Инны Маликовой. Ну а совсем скоро поблагодарим свой любимый город за все, что он нам подарил в песне группы «Браво».
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+.

0: 12+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк». It's been

0: Произвольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Ульяновска. Меня зовут Карина. Будьте добры, пожалуйста, включить песню для моей бабушки. Группа «Иванушки», «Тополиный пух». Спасибо, радио «Дача».

0: Температура плюс 13 градусов. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 10, плюс 14 градусов. Ветер северный, 5 метров в секунду. Влажность воздуха 91%.
1: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Реклама.
3: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
4: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

никогда не понимал эту женскую причуду. Почему, если мужчину выбрала одна, он сразу же всем подругам нужен? Интересный, завидный мужчина получается. Но пока мужчина один, все к нему присматриваются, думают, ни на что не решаются. В общем, вместе с Тамарой Кутидзе поразмышляли. Дальше, возможно, ответ найдем в следующей песне Натальи Ветлицкой. Скоро узнаем.

0: прошлой жизни посмотрел видик, видик про разлуку, про твое лето. Лето — это маленькая жизнь.
1: Грустить не будем, вместе мы знаем, когда одна дверь закрывается, открываются многие другие горизонты. Вот и будем жить, да еще лучше, чем раньше. В общем, друзья, погрустили с Олегом Митяевым и хватит. На очереди хит Михаила Шуфутинского «Как раз о чувствах во время новой встречи».
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: После 40 жизнь только начинается.
5: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: 12+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
4: Муз-ТВ представляет.
5: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
4: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
5: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
4: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
6: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
8: 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

краски дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья, я звоню из города Архангельска и хотела бы послушать хорошую песню Наташи Королевой. Передать всем привет и пожелать всего хорошего, отличного настроения и главное здоровья. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

верно. Если только что поймали волну радиодачи, возможно, вы как минимум меломан, а как максимум без музыки просто жить не можете. Приятно познакомиться. Иван Никитин, полностью разделяю ваше увлечение. Только что в эфире хит 90-х группы Revolvers, и уже совсем скоро продолжим ритм истории группы, которая одинаково хорошо смотрится на концерте.

если вы ожидаете мужа после работы, встретьте его добрым взглядом. Усталость точно быстро пройдет. Но если вы мужчина и тоже ожидаете свою даму, объяснять, думаю, ничего не нужно. Можно сразу же начать с объятий. Алсу прямо сейчас на радио «Дача». Далее, друзья, расскажу что-то полезное. Любимое радио всегда можно слушать не только на FM-волне, но и с помощью интернета, друзья. Есть замечательный сервис, называется Яндекс.Радио. Там можно и плейлист и плейлист посмотреть, и любимую песню в избранное добавить. И самое главное, помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.

0: жертвы действительно не нужны. Пусть отношения продолжаются по взаимному согласию, а главное по любви и уважению друг к другу. Немного дерзости прямо сейчас в исполнении группы от студио на радио «Дача». Зато уже на горизонте следующий хит о парне, с которым все хотят потанцевать. И он, кстати, не отказывается.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радио «Дача».

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: А я

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Радио «Дача» представляет.
3: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
4: Не может быть, здесь все монстры!
3: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
5: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
4: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
3: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
6: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: Адский шеф. Завтра в 7 вечера во всех телевизорах страны.
8: 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Дача.
1: На радио Дача.
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио Дача. Я Гречихин Анатолий Владимирович. Я поэт города Коломна. Хочу передать огромный привет Михаилу Брагину, Екатерине Романовой. Ставлю для них песню Льва Лещенко. Спасибо, радио Дача.
4: Налей мне, судьба, удачи, почти до краев налей.

0: планете Радио Дача. Здесь мы улетаем под хиты, под лучшие, я бы сказал, хиты современности. А когда соскучимся, возвращаемся к душевной музыке. Приветствую всех. Песни группы «Дискотека Авария». Зовут меня Иван Никитин. Впереди музыкальная история Мурата Насырова, которую лично мне всегда сложно произнести. В ней слишком много чики-чики-та.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 12 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха – 95%. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 10, плюс 14 градусов. Ветер северный – 5 метров в секунду. Влажность воздуха – 91%.
2: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

Фестивале удачной песни 2026 Юлиана Караулова на радио «Дача». В ответ исполнительнице можем сказать то же самое. Любим настолько, насколько вообще возможно. А может еще и больше. С великолепной, красивой и зажигательной Юлианой встретимся на долгожданном шоу в Москве в Лайф-арене 26 сентября. Отметим большой 20-летний юбилей любимого радио вместе с Николаем Басковым, Михаилом Шуфутинским, Денисом Клявером и еще более 20 артистов нас ждет, друзья. Масштабное шоу нельзя пропустить, поэтому читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: только пацаны из Кирова, Ростова и Сочи отрываются вместе с нами, но и все остальные города огромной страны. Впрочем, как следует, погуляем в пятницу и субботу, а сегодня можно и поберечь силы. Завтра все-таки рабочий день и рабочая неделя продолжается. Галибри и Мавик прямо сейчас на радио «Дача». Ну а дальше, друзья, будем гнать уже по ночной Москве, ну практически по вечерней, давайте так, по вечерней Москве вместе с Ириной Аллегровой.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
3: Реклама.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: жаргона.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маменко Алексей. Поселок Комсомольский, Челябинской области. Я хочу передать привет своей супруге и коллегам по работе. Я желаю вам, чтобы не было дождя. И поставьте, пожалуйста, для них песню группы «Лицей». Спасибо, радио «Дача».

кому беззаботная московская ночь, а кому еще детей спать укладывать, а завтра еду в контейнере раскладывать. Друзья, это Данка на радиодаче. Иван Никитин вместе с вами как раз будут до полуночи, но об этом позже. Через несколько минут пара с приятным примером семейной жизни, особенно в шоу-бизнесе, кстати. Это я, Олени, о Леониде Агутине и Анжелике Варун. Дождемся.

«Я без протекции», твердит ему Марина Федункив, и мы сразу понимаем, что перед нами человек сложившийся, который всего добился сам, а точнее сама. А значит, любить уже можно за это. Хотя, конечно, любить лучше просто так, а все остальные хитрые штучки – это уже как будто бы по расчету. Нам такого не надо, мы тут за семейные ценности. Впереди еще один классный хит, в нем так и поется «Все для нас» в исполнении дуэта Никиты и Марии Зайцевой. Друзья, послушаем. Очень хороший.

0: Наверное, только ленивый, потому что все остальные обычно поют ее хором на любой вечеринке и особенно на диско-даче. Группа Five Star Family прямо сейчас в нашем эфире, друзья. На этом у меня все. Дальше целая ночь, целая музыкальная ночь. Подготовил ее специально для вас вместе с командой Радио Дача. Слушайте с удовольствием. Иван Никитин, обнимаю, пока.
1: Дачные объявления. Каждое утро на Радио Дача гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: повезло. Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
2: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Георгий. Я звоню вам из Великого Новгорода. Хочу передать привет самым лучшим водителям общественного транспорта города Великий Новгород. Желаю им всем здоровья, удачи на дороге. И в подарок хочу заказать песню «Любовные истории. Путь домой».

захотелось чаще улыбаться.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 11 градусов, ветер западный 4 метра в секунду, давление 762 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 98%. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 10, плюс 14 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду, влажность воздуха 94%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Не было давно, плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 10 градусов, ветер западный 4 метра в секунду, давление 763 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 99%. Завтра солнечно, плюс 9, плюс 18 градусов, ветер северный 4 метра в секунду, влажность воздуха 80%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.